0: Смак чудо подкис.
1: Иди в меню. О радио. Iyong yit kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.